Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

0: Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чуркина.

0: последний раз.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы,

0: вернуться к родному дому.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Симферополь 91 и

Москвой, между Ленинградом и Москвой. 60 проверенных минут, стюардессы воду разнесут.

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России наступила астрономическая осень. Это произошло 23 сентября в 3 часа 5 минут по московскому времени, когда наступил день осеннего равноденствия. В этот момент солнце переходит из северного полушария в южное, после чего ночь в северном полушарии становится все длиннее дня, а в южном полушарии, наоборот, наступает астрономическая весна, и день становится длиннее.
0: Футбол.
1: Карту болельщика распространяют и на матчи Кубка России. С 1 октября FanID будет обязательным для посещения игр клубов РПЛ в рамках турнира. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство. Требование затронет всех зрителей, в том числе несовершеннолетних. Если же команда премьер-лиги в рамках Кубка России будет играть в гостях на стадионе клуба первой или второй лиги, FanID не понадобится. Напомню, что карта болельщика обязательна для посещения матчей чемпионата России, финала Кубка и игры за Суперкубок порядка 3,5 лет с марта 2023 года.
0: Мир.
1: Евросоюз исключил из санкционного списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Также из перечня убрали бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фавалеева, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал Еврозоны. Одновременно Европейский совет продлил персональные санкции против России на 3 года до 22 сентября 2029. Ограничения по-прежнему распространяются более чем на 3000 физических и юридических лиц. Иранские авиакомпании перестали летать в Азербайджан. Причиной стал новый пакет антииранских санкций США, который, в частности, затронул авиационный сектор. Азербайджан также закрыл свое воздушное пространство для иранских перевозчиков. Пассажирам, купившим билеты на рейсы Ирана-азербайджанского направления и обратно, рекомендовали обращаться в офисы воздушных перевозчиков и пункты продажи билетов.
0: Транспорт.
1: АвтоВАЗ запускает серийное производство своего первого кроссовера в пятницу. Торжественный старт конвейера «Лада Азимут» на заводе в Тольятти дадут 25 сентября после полудня. Продажа модели в России начнется до конца года, об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Напомню, что автомобиль «Лада Азимут» впервые был показан на петербургском форуме год назад. Кроссовер построен на платформе «Веста». По предварительным оценкам, цена базовой версии «Лада Азимут» составит около 2 миллионов рублей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Дорожное радио представляет.
2: Уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
3: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
2: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: Дорожное радио.
6: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

А трибуна становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: интерес. Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Педагогические вузы вернутся к профильным вступительным экзаменам. Вместо обществознания будущие учителя станут сдавать ЕГЭ по предмету, который соответствует их выбранной специальности. Например, учителям математики нужно будет сдавать математику, учителям физики ЕГЭ по физике и так далее. Новые правила вступят в силу со следующего учебного года. Это часть общих изменений в правила приема в вузы, которые планируется обновить с 2027-2028 учебного года.
3: Спорт.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда смягчила правила допуска российских и белорусских спортсменов. Теперь основанием для недопуска является только добровольно заключенный контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России либо Белоруссии. Таким образом, членство в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо» больше не помешает участвовать в соревнованиях по лыжному спорту и сноуборду. Как уточняет агентство «Интерфакс», все остальные требования нейтрального статуса сохранятся. Спортсмены, в частности, должны соблюдать антидопинговые правила.
3: Мир.
2: Финляндия запустит рейс в Мельбурн в облет России. Ежедневный перелет из Хельсинки в Австралию будет занимать около 22 часов. С технической остановкой в Бангкоке на 1:50. Напомню, что российское небо закрыто для Финнэйр

с 2022 года. Это ответные меры на запрет полетов для российских авиакомпаний. Отмечается, что время в пути из Финляндии в Австралию увеличилось по сравнению с маршрутом через Россию. Культура. Купеческий экспресс станет ходить из Тамбова. Это новый ретро-поезд, который оформлен в стилистике рубежа 19 и 20 веков. Поезд ведет настоящий паровоз серии L, выпущенный в середине прошлого столетия. По субботам купеческий экспресс из Тамбова будет курсировать в Мичуринск-Уральский, а по воскресеньям в Платоновку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 390 000 рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Трейдинг. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Way.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа» в ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STO V27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в STO-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. 3. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
6: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
7: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение ограничено складом авто.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
2: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... О зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
12: Категория 6+.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
15: Ну что там у вас на Невском?
16: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
15: Тоже не тише.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум скидки дилера. Автомобиля в программе «Трейдин». Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех с вами в пути, Александр Карпин.
3: О главном.
2: Педагогические вузы вернутся к профильным вступительным экзаменам. Вместо обществознания будущие учителя станут сдавать ЕГЭ по предмету, который соответствует их выбранной специальности. Например, учителям математики нужно будет сдавать математику, учителям физики ЕГЭ по физике и так далее. Новые правила вступят всего со следующего учебного года. Это часть общих изменений в правила приема в вузы, которые планируется обновить с 2027-2028 учебного года.
3: Спорт.
2: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда смягчила правила допуска российских и белорусских спортсменов. Теперь основанием для недопуска является только добровольно заключенный контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России либо Белоруссии. Таким образом, членство в спортивных обществах ЦСКА и «Динамо» больше не помешает участвовать в соревнованиях по лыжному спорту и сноуборду. Как уточняет агентство «Интерфакс», все остальные требования нейтрального статуса сохранятся. Спортсмены, в частности, должны соблюдать антидопинговые правила.
3: Мир.
2: Финляндия запустит рейс в Мельбурн в облет России. Ежедневный перелет из Хельсинки в Австралию будет занимать около 22 часов. С технической остановкой в

Гокин на час 50 минут. Напомню, что российское небо закрыто для Финнэйр с 2022 года. Это ответные меры на запрет полетов для российских авиакомпаний. Отмечается, что время в пути из Финляндии в Австралию увеличилось по сравнению с маршрутом через Россию. Культура. Купеческий экспресс станет ходить из Тамбова. Это новый ретро-поезд, который оформлен в стилистике рубежа 19 и 20 веков. Поезд ведет настоящий паровоз серии L, выпущенный в середине прошлого столетия. По субботам купеческий экспресс из Тамбова будет курсировать в Мичуринск-Уральский, а по воскресеньям в Платоновку. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea.hawail.ru.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
14: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Кому Ирина Дубцова подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: В России наступила астрономическая осень. Это произошло 23 сентября в 3 часа 5 минут по московскому времени, когда наступил день осеннего равноденствия. В этот момент солнце переходит из северного полушария в южное, после чего ночь в северном полушарии становится все длиннее дня, а в южном полушарии, наоборот, наступает астрономическая весна, и день становится длиннее.
3: Мир.
2: Евросоюз исключил из санкционного списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Также из перечня убрали бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фавалеева, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал Еврозоны. Одновременно Европейский совет продлил персональные санкции против России на 3 года, до 22 сентября 2029. Ограничения по-прежнему распространяются более чем на 3000 физических и юридических лиц.
3: Футбол.
2: Карту болельщика распространяют и на матчи Кубка России. С 1 октября FanID будет обязательным для посещения игр клубов РПЛ в рамках турнира. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство. Напомню, что карта болельщика обязательна для посещения матчей чемпионата России, финала Кубка и игры за Суперкубок порядка 3,5 лет с марта 2023 года.
3: Дороги.
2: «АвтоВАЗ» запускает серийное производство своего первого кроссовера в пятницу. Торжественный старт конвейера «Лада Азимут» на заводе в Тольятти дадут 20.

5 сентября после полудня. Продажа модели в России начнется до конца года. Об этом сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Напомню, что автомобиль «Лада Азимут» впервые был показан на петербургском форуме год назад. Кроссовер построен на платформе «Веста». Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4L. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» я расскажу о ситуации, когда АБС только мешает. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом премиум-скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Назовите имя самого молодого участника народной премии «Звезд дорожного радио» за всю историю.
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы для межсезонья». Меняем резину и восторгаемся листопадом. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю. Начинается смена сезона. Ага, зима идет. Так вот, за всю страну не скажу, а вот в ряде регионов уже и первый снежок выпал. В общем, мокро, холодно и скользко. Это я к чему? Коллеги-водители, переходим на зимний стиль вождения. Скорость поменьше, дистанция побольше. Да и вообще, не мешало бы проверить машину, а то зимой все болячки, заработанные автомобилем за год, однозначно вылезут. И да, госавтоинспекция тоже предупреждает об осторожности. Между прочим, чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление с дорогой ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. В нашем случае намертво заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках. Кстати, насчет осени. Между прочим, кое-где уже пора менять резину. Вон, в селе Ой, это в Хангаласском улусе Якутии, уже заморозки по ночам. Вообще, эксперты советуют менять резину на зимнюю при среднесуточной температуре от плюс 5 до плюс 7 градусов Цельсия. Даже если днем плюс 10, ничего страшного, меняйте. Утренние заморозки с наледью могут столько проблем принести, что лучше подстраховаться. Кстати, есть еще одна классная примета. Менять резину надо, как только ЖКХ врубают отопление. Дело в том, что у муниципалов жесткие нормативы. Если среднесуточная температура более 5 дней ниже плюс 8, надо греть. Ну а водителям, соответственно, пора менять. Так что не запутайтесь. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
2: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
3: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
3: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
14: Не пропустите!
15: На НТВ
14: «Виа Суперстар».
15: Новый сезон.
13: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Реклама.
1: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 4040.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
5: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение ограничено складом авто.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
16: А что с оплатой?
15: До 75% после загрузки.
17: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
20: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
19: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
21: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
19: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
22: Дорожное радио.

0: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cheridifiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Хотите больше от своего автомобиля? Новый STO MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в СТО Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
2: Указана цена за автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе «Трейд-ин». Не оферта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
0: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
0: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea.hawail.ru.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
6: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом

0: специалистам.
1: Дорожное радио представляет.
2: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
3: У меня лапки.
2: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Назовите имя самого молодого участника народной премии «Звезды дорожного радио» за всю историю.
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, куда ведет новая подборка маршрутов на «Руспас», сколько зарубежных направлений доступны нам для зимнего отдыха и что за рекордная статуя Будды появится во Вьетнаме. Новое «Путешествие с удовольствием» составит вам компанию в середине этого часа.
3: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
5: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantics ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр «Черноморавто». Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: выпустить закрылки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, куда ведет новая подборка маршрутов на РусПас, сколько зарубежных направлений доступны нам для зимнего отдыха и что за рекордная статуя Будды появится во Вьетнаме.
3: Поехали!
2: Желание туристов ближе познакомиться с народными ремеслами и самим создать памятный сувенир подвигло цифровой сервис РусПас на создание новой подборки маршрутов. Сюда включили города, которые издавна славятся своими уникальными ремесленными техниками. Тематические маршруты можно найти в специальном разделе «Золотое кольцо». Один из них называется «Палих Южа-Холлу» и старинные центры народных промыслов Ивановской области. На нем можно прознать все про местные лаковые миниатюры, текстильное производство и строчевую вышивку. Другие маршруты ведут в Нижегородский городец, на родину городецкой росписи, в Ярославский Углич, к истокам русского изразцового искусства 15-20 веков, а также в другие города.
3: Едем дальше.
2: Возможности для отдыха зимой у россиян не менее широки, чем летом. Туроператоры и авиаперевозчики на партнерских началах организуют множество туров как по России, так и за рубеж. К примеру, оператор Fun & Sun приготовил на зиму более 50 направлений. По сообщению Ассоциации туроператоров России, чартерами и блочной перевозкой туркомпания охватила 12 стран и 16 курортов. А всего в ассортименте более 50 самых разных направлений и Европа, и, что называется, экзотические страны. Китай и государства Ближнего Востока, Мальдивы и Занзибар, Шри-Ланка и Вьетнам. Как раз-таки во Вьетнаме через год откроют самую высокую в мире статую Будды, высеченную в скале.
3: Это надо видеть.
2: Величественная фигура появится на юге страны, на западном склоне горы Сам в провинции Анцзянк. По сообщению журнала «Яндекс.Путешествия», высота гигантской статуи Будды Шакьямуни составит 81 метр. Вырубают монумент сверху вниз, готовы голова и плечи, скульпторы дошли до области рук. Будда, высеченный в скале, станет центральной частью композиции из 4 статуй. Самая большая фигура медитирует, 50-метровый Будда входит в нирвану, 35-метровое изваяние как аскет и 20-метровая скульптура новорожденного Будды. Скульпторы закончат свои творения к концу будущего года.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Я Пирелли.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
14: Дорожное радио представляет
15: уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
16: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
15: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
14: Дорожное радио.

Селель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурина.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как Анна Семенович отпраздновала помолвку. По каким критериям Катя Лель оценивает артистов, а также послушаем новую песню Юты. Совсем скоро на дорожном радио.
2: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый STO MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября STO MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в STO Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
4: Указана цена за автомобиль STO MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера. Сдача автомобиля по программе «Трейд-ин». Не оферта.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Катя Лель уже много лет выступает на сцене, а иногда сама оказывается по другую сторону, в роли члена жюри. По словам Кати, участвовать в конкурсах гораздо сложнее. Ведь волнение знакомо каждому артисту. И совершенно не важно, какой у него опыт и насколько он популярен. А вот при оценивании других Катя обращает внимание сразу на несколько моментов. Голос артиста, его поведение на сцене, уверенность и то, насколько хорошо он передает характер и настроение песни.
0: Звезды за сценой.
2: Недавно Анна Семенович стала невестой. В социальных сетях певица поделилась видео с празднования помолвки. Торжество прошло в камерной обстановке в кругу самых близких друзей. Как призналась сама артистка, гуляли целых 3 дня. Под публикацией Анна написала: «Это был замечательный вечер, полный любви, радости и счастья. Мы желаем каждому встретить свою большую любовь и наполнить жизнь счастьем». Праздничный пост певица сопроводила песней Алексея Чумакова.

0: Юта представила новую композицию «Более-менее». Певица сама написала музыку и текст песни, а по настроению она получилась динамичной и оптимистичной. Давайте послушаем прямо сейчас.
1: Более

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч. рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года. Участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Елена Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дорожное радио представляет.
3: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
4: У меня лапки?
3: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

0: Реклама.
1: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
2: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. В России разработают национальные рекомендации по питанию. Как пишет ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, рекомендации, о которых идет речь, касаются консультирования врачами здоровых граждан для предотвращения возникновения болезней. Тем временем директор Центра эндокринологии имени Дедова Наталья Мокрышева заявила, что практически у всего населения России есть дефицит йода. Антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 предупреждений из-за цен на бензин и дизель. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский, отметив, что вопрос ценообразования находится на постоянном

требований к маркировке топлива классов К2, 3 и 4 при его продаже. В общественной палате рассказали, какие фамилии нельзя взять при регистрации брака. Так закон предоставляет равные права супругам. Муж может взять фамилию жены и наоборот, однако присвоение тройной фамилии в российском законодательстве не предусмотрено. Об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. Он также отметил, что при заключении брака супруги не могут взять совершенно новую фамилию. Власти обсуждают введение нового сбора с пассажиров для поддержки авиаотрасли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, сбор, о котором идет речь, планируют направлять на компенсацию расходов по лизингу и эксплуатации новых отечественных самолетов. Предполагается, что размер сбора может составить около 500 рублей за перелет внутри страны и 1000 рублей за международный рейс. Отмечается также, что в настоящее время инициатива находится на стадии начальной проработки и детали пока не определены.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки Олис созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки Олис. Торговая марка Олис всегда, кстати, к вашему столу.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
7: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Ну что там у вас на Невском?
13: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
12: Тоже не тише.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
0: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Хотите больше от своего автомобиля? Новый Esteo MX уже в Крыму. Элегантный дизайн, современные технологии и премиальный уровень оснащения. Все, что вы ожидаете от современного кроссовера, но чуточку больше. До конца сентября Esteo MX доступен от 3 миллионов 390 тысяч рублей с учетом действующих выгод. Ждем вас на тест-драйв в Esteo Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40. Указана цена за автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля в программе «Трейдин». Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Все регионы уже сформировали необходимые запасы топлива к отопительному сезону. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос о запасах угля и мазута. Добавлю, в начале сентября в Минстрое сообщали, что средний уровень готовности коммунальной инфраструктуры к холодам превысил 88%. Напомню также, что начало отопительного сезона не привязано к определенной дате. Отопление включают, когда среднесуточная температура воздуха 5 суток подряд держится ниже плюс 8 градусов. Путин готов провести встречу с Трампом, однако никакой конкретики относительно возможных сроков таких контактов нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. Он отметил, что в своих телефонных разговорах главы государств всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем провести еще одну встречу. Добавлю, ранее Трамп выразил мнение, что его новая встреча с Путиным состоится. Компании все чаще сталкиваются с так называемым тихим увольнением, когда работники выполняют только обязанности, предусмотренные трудовым договором. Согласно исследованию сервиса SuperJob, в прошлом году об этом рассказали 29% работодателей, а в этом уже 37%. При этом сотрудники основными причинами отказа от сверхурочных и посещения совещаний называют эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив. Срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить. Соответствующий законопроект поступил в аппарат правительства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. В материале отмечается, что сейчас общий для автомобилистов срок оплаты штрафов 60 дней. Но, как указывали в МВД, за это время владельцы машин с иностранными номерами могут выехать за пределы России, не исполнив постановление. Поэтому срок оплаты штрафов для них предлагают сократить с 60 дней до одних суток.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Назовите имя самого молодого участника народной премии «Звезды дорожного радио» за всю историю.
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс вы...

0: Выиграть миллион рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально.

Пепельные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: упал, он как я оторвался от ветра.
1: Яна Чурикова на Дорожном радио.
2: Королю эстрады Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков. А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна.

0: Реклама. Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года, участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейд-ин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-hawail.ru.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
6: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru.
2: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
4: Когда дорога вдохновляет, хочется думать о маршруте, а не о заправках. Гибридные автомобили Xlantix ET и STOV27 сочетают современные технологии, премиальный комфорт и впечатляющий запас хода. При покупке до конца сентября действует специальная государственная субсидия. Пройдите тест-драйв и откройте для себя новый формат путешествий в СТО-центр Черноморавто. Симферополь, улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте».
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
16: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-7557 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krymia-havail.ru.
1: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер T4. Комфортный для поездок на дачу T4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса T7 или семейный семиместный флагман T8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
2: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах. Глава государства отметил, что люди проголосовали, несмотря на все препятствия, которые чинил противник. Путин также подчеркнул, что власти должны сделать все, чтобы оправдать доверие, продемонстрированное на прошедших выборах. Кроме того, президент обратился к бойцам СВО. По словам Путина, голосование показало, что россияне доверяют тем, кто на фронте, верят в их преданность родине и победу страны. Президент выразил уверенность, что все цели, поставленные в рамках спецоперации, будут достигнуты. Тем временем министр экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом заявил, что 8 крупных российских холдингов, среди которых РЖД, Аэрофлот, Почта России и другие, имеют планы частично

России имеют планы частичного перемещения в регионы. Решетников привел в пример РЖД, которая сейчас работает над созданием инновационного кластера во Владимирской области. В ассоциации туроператоров рассказали, сколько едят и пьют. Данным организации в среднем за день на одного гостя приходит литр алкогольных напитков разных видов. Отмечается также, что это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей, поэтому фактическое потребление мяса и алкоголя взрослыми гостями выше. Китай поставляет на мировые рынки все больше новых автомобилей. Согласно данным ассоциации автопроизводителей КНР, за 8 месяцев года экспорт составил чуть особенно вырос экспорт автомобилей на новых источниках энергии. Об этом в соцсетях написал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что в Россию напрямую из Китая с января по август было ввезено 190 тысяч новых легковушек. Это на 22% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Запускаю режим «Живу у моря».
1: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море».
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: дорожную поездку на звезды дорожного радио. Слушайте «Третий вопрос дня». Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие тихоньи многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно

0: Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
5: Категория 6+.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Stenot по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Stenot.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Stenot T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Дорожное радио.

щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами в

0: Реклама.
1: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже. Теперь 0+.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио 90. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ
3: «Виа Суперстар».
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Дорожное радио представляет
8: уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
9: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
8: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
7: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Альпинистка моя, скалала меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы для межсезонья». Меняем резину и восторгаемся листопадом. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю. Начинается смена сезона. Ага, зима идет. Так вот, за всю страну не скажу, а вот в ряде регионов уже и первый снежок выпал. В общем, мокро, холодно и скользко. Это я к чему? Коллеги-водители, переходим на зимний стиль вождения. Скорость поменьше, дистанция побольше. Да и вообще, не мешало бы проверить машину, а то зимой все болячки, заработанные автомобилем за год, однозначно вылезут. И да, госавтоинспекция тоже предупреждает об осторожности. Между прочим, чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление с дорогой ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. В нашем случае намертво заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках. Кстати, насчет осени. Между прочим, кое-где уже пора менять резину. Лусь, Якутии, уже заморозки по ночам. Вообще, эксперты советуют менять резину на зимнюю при среднесуточной температуре от плюс 5 до плюс 7 градусов Цельсия. Даже если днем плюс 10, ничего страшного. Меняйте. Утренние заморозки с наледью могут столько проблем принести, что лучше подстраховаться. Кстати, есть еще одна классная примета. Менять резину надо, как только ЖКХ врубают отопление. Дело в том, что у муниципалов жесткие нормативы. Если среднесуточная температура более 5 дней ниже плюс 8, надо греть. Ну, а водителям, соответственно, пора менять. Так что не запутайтесь. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как пишет ТАСС, украинские конфликты и двусторонние отношения. После завершения встреч в середине декабря в окрестностях Майами. Владимир Путин призвал, в чем его преимущество. Обращаясь к министру финансов и главе Центробанка, президент отметил, что следует подробно разъяснить, в чем разница между безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля

0: в разных банковских приложениях. Пятая статья устава НАТО, в которой говорится о коллективной обороне, специально сформулирована размыто, чтобы запутать противников. Как пишет ТАСС, об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, когда речь касается гибридных атак, НАТО может отреагировать не публично. Добавлю, пятая статья предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО рассматривается как нападение на всех участников Альянса. Медведи начали выходить к жилым районам во всех регионах Сибири. Последним этот список пополнила Омская область. Об этом ник зашел в огород жительницы омского села Устишим. Отмечается, что нападения медведей фиксируются в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Добавлю, ранее власти Хакасии сообщали, что город Абаза оказался фактически в медвежьей осаде. В ночь на среду выходы зверей фиксировались со всех сторон. УАЗ рассматривает несколько вариантов обновления моделей «Буханка» и «Хантер», однако окончательное решение пока не принято. Об этом в интервью российской газете рассказал генеральный директор предприятия Ильнур Сахабиев. Он отметил, что обновление должно сочетаться с сохранением доступности и функциональности. УАЗ планирует до конца года подготовить предложение с техническими концепциями и предварительной оценкой инвестиций, после чего будет выбран дальнейший путь развития. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости. Новости на дорожное радио.

это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на дороге.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к
2: их руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Ну что там у вас на Невском?
5: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
4: Тоже не тише.
6: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-зал, ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января. Доступны на ограничения.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: И ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все бедром.
0: Мама, как ты учился,
1: я ж.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее. Ты на дорожном радио. Ваша Яна Чурик.

быстро, неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Сім трин траву.
1: А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трын траву на поляне.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ
2: «Виа Суперстар».
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая Лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чуйкова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дома Билан не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуркова.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Дорожное радио. Симферополь 91

Игорь Николаев исполнил давнюю мечту – побывал на Великой Китайской стене. Захватывающий новый опыт, но, кстати, местная жара показалась маэстро знакомой, словно летом на родном Сахалине. Исполняйте мечты и путешествуйте. Яна Чурикова. Вместе в

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы для межсезонья». Меняем резину и восторгаемся листопадом. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю. Начинается смена сезона. Ага, зима идет. Так вот, за всю страну не скажу, а вот в ряде регионов уже и первый снежок выпал. В общем, мокро, холодно и скользко. Это я к чему? Коллеги-водители, переходим на зимний стиль вождения. Скорость поменьше, дистанция побольше. Да и вообще, не мешало бы проверить машину, а то зимой все болячки, заработанные автомобилем за год, однозначно вылезут. И да, госавтоинспекция тоже предупреждает об осторожности. Между прочим, чтобы быть осторожнее, вовсе не надо ждать снега, льда и вьюг. Золотая осень – штука тоже довольно опасная. Например, листопад. Да, красиво. Только листик на дороге хуже, чем голый лед. Сцепление с дорогой ухудшается, внимание, в 10 раз. Что интересно, АБС-ка здесь только мешает. В нашем случае намертво заблокированные колеса просто нагребли бы перед собой здоровенную кучу и остановили автомобиль. Эффект плуга называется. А так машина как на коньках. Кстати, насчет осени. Между прочим, кое-где уже пора менять резину. Вон, в селе Ой, это в Хангаласском улусе Якутии, уже заморозки по ночам. Вообще, эксперты советуют менять резину на зимнюю при среднесуточной температуре от плюс 5 до плюс 7 градусов Цельсия. Даже если днем плюс 10, ничего страшного, меняйте. Утренние заморозки с наледью могут столько проблем принести, что лучше подстраховаться. Кстати, есть еще одна классная примета. Менять резину надо, как только ЖКХ врубают отопление. Дело в том, что у муниципалов жесткие нормативы. Если среднесуточная температура более 5 дней ниже плюс 8, надо греть. Ну, а водителям, соответственно, пора менять. Так что не запутайтесь. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.